Деянсу, Вараждинска 145. Пошалите мейл на info@miplas.com или нас назовите на 042 744 015 и 098 544 199.